0: набить спік фама. Бун мапик.
1: Енки куме. Ен май пирка куруненни. Юб ме майнутин. Чен пара ча уэчи абить. Ча ва пау я чел. Миок ча ва дэк ме утьяно. Юм твин кин не чиро маламан. Уй утьяно куман. Ва джули ки док тич. Ки юб ме майнутин. Ве го пири пьера бору я бунген. Тон набить спік фама. The hot five at five. Ве абить малилия. We magua, gentlemen. We a bitch maliat, it's a one. Making we a bitch maliat. You may my notin. Ching para chawaichi a bitch. The hot five at five. Hot five at five. We a bitch maliat, it's a one.